0: Я за стопу стала кантанте Касав Димас
1: Димаш Кулдейберген.
2: Димаш, please welcome to MASH.
3: Ертең таң шала шалқып, әттең